жок нордин далани та тарнжи на тарк сечидон танин ачу норджи тлена сагни замбайна а дасатрина чок кансрина чок саша ганин ачу норджилдан ёги сача ден гони дана норджилдан зогюнда харан дон сагин ан жомик